поездки, на цветах рассыпаны вески, вечно свежая трава. Но подумай, посмотри, как легкие